0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Trigger FM. Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de.
2: Trigger FM, das Radio der freien Medien.